0: dem Selbst.
1: Der Jung, ganz oben ist. Servi, Saroi, Reti, начинает счет. Пять, четыре, три, два, старт.

0: меня письмо достал, Николай Иванович.
1: И опять запрещенное?
0: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
2: Turbocharges!